0: movida, и да обелче movida, ца вида, ца вида, и да обелче ца вида.
1: Гаузи аре мегопрепс.
2: Radio Cenebury Certi Ligi.